0: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Так, и что у нас тут?
2: 200 тысяч рублей на уют.
1: Это как?
2: Совершай покупки в Порт Уют и получи возможность выиграть 200 тысяч рублей на новую мебель, а также технику и море мебельных призов. Акция проводится с 12 марта по 1 октября 2026 года. Информация об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте portuyut.ru или в ТЦ Порт Уют по адресу Дзержинская, Красноармейская, дом 15Е. ООО УК Порт Уют. Реклама. Не оферта. 18+.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у

0: в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
1: Вы слушаете... Радио Монте-Карло.

0: реклама.
1: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников Хавейл на бездорожье? Приезжай в Хавейл Про Автолига на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников Хавейл нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в Хавейл Про Автолига. Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
2: Переезжайте в КМ Анкудиновский парк. Квартиры с расширенной отделкой, в которых есть все. И всего от 5 миллионов 400 тысяч рублей. Потолочные светильники, кухня и техника уже установлены. В ванной полная отделка, сантехника и мебель. Звоните в Каркас Монолит. 420-50-20.
3: ОССКМ Парламент. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Радио Монте-Карло представляет. Иногда один танец говорит больше, чем целая жизнь. Партию Анюты танцевали выдающиеся балерины, потому что эта роль требует огромного мастерства и большого таланта. Впервые на исторической сцене Нижегородского театра легендарный балет Владимира Васильева на музыку Валерия Гаврилина. С 17 по 20 сентября. Приходите увидеть, кто сегодня способен взять эту высоту. 12+.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
7: Вы слушаете радио Монте.

Радіо Монте-Карло.

Реклама. Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Zone Select и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Радио Монте-Карло представляет. Иногда один танец говорит больше, чем целая жизнь. Партию Анюты танцевали выдающиеся балерины, потому что эта роль требует огромного мастерства и большого таланта. Впервые на исторической сцене Нижегородского театра легендарный балет Владимира Васильева на музыку Валерия Гаврилина. С 17 по 20 сентября. Приходите увидеть, кто сегодня способен взять эту высоту. 12+.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Реклама.
1: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили Хавейл в Автолига – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В Автолига Афонина действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. Хавейл Автолига. Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20 20 700.

0: Балтики, Республики, Парки Авеню, Лобачевский Плаза и Новошипокровской, 57.
1: Радио Монте-Карло представляет. Иногда один танец говорит больше, чем целая жизнь. Партию Анюты танцевали выдающиеся балерины, потому что эта роль требует огромного мастерства и большого таланта. Впервые на исторической сцене Нижегородского театра легендарный балет Владимира Васильева на музыку Валерия Гаврилина. С 17 по 20 сентября. Приходите увидеть, кто сегодня способен взять эту высоту. 12+.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Все краски осени. Все оттенки музыки. На радио «Монте-Карло».

0: Театральный сезон на радио Монте-Карло.
1: Перформанс. В последние годы на афишах все чаще мелькает слово «перформанс». Казалось бы, знакомое, но все еще вызывающее легкое замешательство. Чем оно отличается от привычного спектакля? Почему одно и то же действо в одном случае называют театральной постановкой, а в другом – перформансом? Граница между этими понятиями постепенно размывается, но различия, пусть и тонкие, все же существуют. Изначально перформанс возник как форма современного искусства, где главным инструментом было тело художника, а действие часто становилось уникальным, неповторимым актом. В перформансе нет заранее прописанных ролей, он может меняться в зависимости от реакции публики, а иногда и вовсе стирает грань между искусством и реальностью. Театр же традиционно существует в рамках сценария, где актеры воплощают чужие слова и судьбы, в то время как зритель остается наблюдателем, а не соучастником. Впрочем, в последние десятилетия эти границы начали колебаться. Режиссеры все чаще заимствуют приемы из contemporary art, превращая спектакли в гибридные формы, где актеры существуют на стыке роли и собственной личности, а зрители становятся частью действия. И все же некоторые условности остаются. Вряд ли кто-то назовет перформансом классическую постановку «Ревизора» в Малом театре. Там слишком много традиций, слишком мало импровизации. Но сам факт, что эти понятия все чаще пересекаются, говорит о том, что искусство ищет новые формы, а зритель учится чувствовать их тонкости. И, возможно, в будущем разница между спектаклем и перформансом окончательно исчезнет, уступив место чему-то новому, еще более живому и непредсказуемому.
0: Театральный сезон на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». О, «Рандеву», город Москва, Бугаин, 114-774-652-7444.
2: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Zon Select и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Переезжайте в КМ «Анкудиновский парк». Квартиры с расширенной отделкой, в которых есть все. И всего от 5 миллионов 400 тысяч рублей. Потолочные светильники, кухня и техника уже установлены. В ванной полная отделка, сантехника и мебель. Звоните в «Каркас Монолит». 420-50-20.
2: ОССК «Парламент». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын, в торговых центрах «Зеркало», «Добрыня» и «Атолл». Акция действует до 1 октября 2026 года.
4: Погрузитесь в атмосферу полного расслабления в центре парения и спа «Европа-Азия». Хамам в термальном гроте, балийские спа-ритуалы, русское парение, дипломированные массажисты и релакс-зона с гонгами. «Европа-Азия. Красота, здоровье и настроение». Ульянова, Трудовая, 266-03-53. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
5: Грузинское гостеприимство теперь еще ближе. Ресторан «Брынза» открыл новый уютный зал и детскую комнату. Здесь дети весело играют, а родители не беспокоятся. Теплая атмосфера и вкусная еда ждет вас в ТЦ «Седьмое небо», второй этаж. Ресторан «Брынза». Отдыхайте всей семьей.
6: Радио Монте-Карло представляет. Иногда один танец говорит больше, чем целая жизнь. Партию «Анюты» танцевали выдающиеся балерины, потому что эта роль требует огромного мастерства и большого таланта. Впервые на исторической сцене Нижегородского театра легендарный балет Владимира Васильева на музыку Валерия Гаврилина. С 17 по 20 сентября. Приходите увидеть, кто сегодня способен взять эту высоту. 12+.
7: Телефон рекламы.

0: Реклама.
1: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников Хавейл на бездорожье? Приезжай в Хавейл Про Автолига на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников Хавейл нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в Хавейл Про Автолига. Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
2: Вечерний город диктует свои правила. Пробки, поиск парковки, компромиссы. Только не для вас. Премиальный дом «Гранд». Концепция паркинга один к одному. Узнайте больше по телефону 266-11-59. Застройщик ПОУ СЗ «Юника НН2». Проектная декларация на наш.дом.рф. Проектное финансирование «АУБанк.дом.рф».
3: Платите картой «Озонбанка» и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту «Озонбанка» и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
5: Выбирайте КМТ «Тимирязевский». Перспективный район, закрытая территория, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Паузбербанк. ОСЗКМ «Ситистрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Радио «Монте-Карло» представляет. Иногда один танец говорит больше, чем целая жизнь. Партию «Анюты» танцевали выдающиеся балерины, потому что эта роль требует огромного мастерства и большого таланта. Впервые на исторической сцене Нижегородского театра легендарный балет Владимира Васильева на музыку Валерия Гаврилина. С 17 по 20 сентября. Приходите увидеть, кто сегодня способен взять эту высоту. 12+.
8: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
3: Только в сентябре совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву» – мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». «Рандеву», город Москва, Угарин, 114-774-652-74-44.
4: Вы – владелец бизнеса. А значит, работаете за...
5: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства. Стенет Т4Л. Больше технологий и комфорта. Стенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
7: Цена действительно на модель Tenet T4. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79. Неделя с Дайан Уоррен на «Радио Монте-Карло».
2: Тейлор Свифт. «Say don't go».
3: Дайан Уоррен известна фантастической работоспособностью. Она рассказывала, что может писать по 12-16 часов в день, а в поездках всегда держит под рукой ноутбук, чтобы не прерывать работу. По ее словам, музыка оставалась с ней и в самые тяжелые периоды, когда приходилось сталкиваться с отказами, безденежьем и эмоциональными кризисами. Уоррен признавалась, что даже работа с психотерапевтом в итоге помогла ей как автору. Переживания и самоанализ становились материалом для новых песен. Возможно, поэтому ее каталог так велик. Для нее сочинение музыки давно стало не столько профессией, сколько образом жизни.
2: Тейлор Свифт. Say don't go.

0: Реклама.
1: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. О, «Рандеву», город Москва, Угарин, 14-774-652-7444.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте сыр со вкусом топленого молока Ашан «Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
4: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Медицинские анализы в диагностической лаборатории «Гемохелп». В сентябре комплексное исследование женского и мужского здоровья, годовой чекап со скидкой 50%. Подробно на сайте gemohelp.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Бизнес-класс – это умение видеть выгоду там, где другие сомневаются. В клубном доме резиденции специальное предложение. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной. Звоните 418-07-44.
3: Застройщик ООО «СЗ ЮНИКНН». Акция до 30 сентября 2026 года для второй очереди года резиденции. Проектное финансирование АО «Банк.дом.рф» не является публичной офертой.
4: Близко зима, гололед и метели. Зимние шины купи.

0: реклама.
1: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
2: Хотите больше поводов для радости? В гипермаркете мебели «Открытый материк» покупки открывают больше. С 10 сентября по 10 декабря 2026 года совершайте покупки, регистрируйте чеки и выигрывайте 100 тысяч рублей на новую мебель, крутые подарки и яркие впечатления. «Открытый материк». Время открывать больше. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте порядка получения уточните на сайте materik.nn.ru. ИГМ. «Открытый материк». Реклама. Не оферта.
3: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Грузинское гостеприимство теперь еще ближе. Ресторан «Брынза» открыл новый уютный зал и детскую комнату. Здесь дети весело играют, а родители не беспокоятся. Теплая атмосфера и вкусная еда ждет вас в ТЦ «Седьмое небо», второй этаж. Ресторан «Брынза». Отдыхайте всей семьей.
7: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский. Пересечение М7 и Богородской трассы.

0: Самолетов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах «Линарис».
1: Погрузитесь в атмосферу полного расслабления в центре парения и спа «Европа-Азия». Хамам в термальном гроте, балийские спа-ритуалы, русское парение, дипломированные массажисты и релакс-зона с гонгами. «Европа-Азия. Красота, здоровье и настроение». Ульянова, Трудовая, 266-03-53. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Джим Томпсон. Таиланд. Это древняя Аютхая, река Чао-Прая, буддийские храмы и многовековые ремесла. И тем удивительнее, что человеком, чье имя сегодня неразрывно связано с одним из национальных символов страны, тайским шелком, оказался американец. Причем не текстильщик и даже не модельер, а архитектор и бывший военный разведчик Джим Томпсон. В молодости Томпсон изучал архитектуру и работал в Нью-Йорке. А во время Второй мировой войны поступил в управление стратегических служб, предшественник ЦРУ. Служба привела его в Азию, и после войны он остался в Бангкоке. Там бывший разведчик неожиданно увлекся вещью, бесконечно далекой от военных операций – тайским шелком. Древнее ремесло в середине 20 века переживало упадок. Ручная работа не выдерживала конкуренции с дешевыми фабричными тканями и синтетикой. Мастера бросали свои станки. Томпсон же увидел достоинство именно в особенностях ручного шелка, неровной фактуре, необычном блеске и насыщенных цветах. Он был уверен, что на Западе такая ткань может стать предметом роскоши. В Бангкоке Томпсон нашел общину Ban Krua, где шелк ткали из поколения в поколение. Он стал размещать заказы у местных семей, помогал совершенствовать станки, экспериментировал с узорами и красителями и обеспечивал мастеров постоянной работой. А затем использовал свои нью-йоркские знакомства, чтобы вывести тайский шелк на американский рынок. Настоящим подарком судьбы стал бродвейский мюзикл «Король и я». Художник по костюмам Айрин Шараф использовала тайские шелка Томпсона, а после успеха постановки интерес к ним резко вырос. Позже ткани появились и в голливудской экранизации. К 1960-м тайский шелк уже знал весь мир, а Томпсона называли его королем. Другой страстью Джима Томпсона оставалась архитектура и искусство Юго-Восточной Азии. В Бангкоке он объединил 6 старинных тайских домов из тикового дерева и разместил там свою коллекцию. Сегодня дом Джима Томпсона – один из известных музеев города. В 1967 году история короля тайского шелка неожиданно превратилась в детектив. Во время отдыха в малазийском Нагорье Камерон-Хайлендс 61-летний Томпсон вышел на прогулку и бесследно исчез. Его искали военные, полиция, местные жители и добровольцы, но никаких следов не обнаружили. Версий было множество, но ни одна не подтвердилась. Зато дело Томпсона пережило своего создателя. Его имя до сих пор стоит на тайском шелке, продающемся по всему миру, а созданный им бренд стал частью культурного образа страны, которую американский разведчик когда-то выбрал своей второй родиной.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: А там будет все включено?
2: Будет все. Даже ремонт. Сахарный дом. Готовые квартиры с ремонтом уровня Комфорт Плюс. ЖК на Медицинской в окружении двух парков.
1: Квартирный all-inclusive. Супер.
2: Сахарный дом. 454-77-97.
3: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Больше свободы каждый день, когда живешь без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения от 23 400 рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомиоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер». Кулибина, дом 3.
5: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах «Алтын» в Золотой Миле и Гагаринском. Акция действует до 1 октября 2026 года.
6: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
7: Радио Монте-Карло представляет. Иногда один танец говорит больше, чем целая жизнь. Партию Анюты танцевали выдающиеся балерины, потому что эта роль требует огромного мастерства и большого таланта. Впервые на исторической сцене Нижегородского театра легендарный балет Владимира Васильева на музыку Валерия Гаврилина. С 17 по 20 сентября. Приходите увидеть, кто сегодня способен взять эту высоту. 12+.
8: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Вы слушаете радио «Монте-Карло». Монте-Карло.

0: Нижнем Новгороде 11 часов.
1: Радио «Монд».

0: Реклама.
1: Вы управляете успешными проектами. Ваш дом управляет вашим комфортом. Сам. Премиальный дом «Гранд». Современная инженерия. 266-11-59. Застройщик ОСЗ «Юнита НН2». НН-526-048-57-33. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование осуществляется АО «Банк Дом РФ».
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в дом «Лента» опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
5: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
6: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Апалихе я как на курорте.
5: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
7: Центр гастроэнтерологии «Гемохелп Гастро» на Сенной. В сентябре гастрочек для взрослых и детей со скидкой 20%. Подробно на сайте gemohelp-gastro.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Выбирайте КМ «Тимирязевский». Перспективный район, закрытая территория, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: ПАО «Сбербанк». ОСЗ «КМ Ситистрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Музейный гид. Радио Монте-Карло. Музей неудачных изобретений. Все удачные продукты похожи друг на друга, каждый неудачный проект плох по-своему. Таков оригинальный слоган первого в мире музея неудачных изобретений или музея провалов. Он заимствован из романа Льва Толстого «Анна Каренина». Музей основал шведский клинический психолог Самуэль Уэст. Идея пришла к нему после посещения Загребского музея разорванных отношений. Уэсту понравилось, что музей заставляет задуматься о человеческом опыте и о том, чему могут научить законченные истории. И он решил сделать примерно то же самое с неудачными изобретениями. В 2017 году в шведском городе Хельсингборг открылась первая выставка. В ней было чуть больше 50 продуктов, которые должны были стать успешными, но по разным причинам провалились. Со временем коллекция выросла до нескольких сотен экспонатов, а выставка начала путешествовать по разным странам. Некоторые из этих провалов сегодня кажутся почти анекдотическими. Например, компания Colgate решила выйти на рынок замороженных продуктов и выпустила лазанью. Народ не понял. Харли Дэвидсон попыталась продавать парфюм. Страшно представить, чем он пах. А производитель ручек Бик придумал специальные розовые и фиолетовые ручки для женщин и получил обвинение в сексизме. Были здесь и технологические провалы. Очки дополненной реальности Google Glass, один из первых карманных цифровых помощников Apple Newton и телефон Nokia Engage, который одновременно был игровым устройством и телефоном, но для смены игры его приходилось разбирать. Однако некоторые истории гораздо интереснее просто смешных неудач. В музее была цифровая камера Kodak. Компания разработала технологию еще в 1975 году, но не сумела вовремя оценить ее потенциал. Kodak продолжала делать ставку на печатные фотографии, тогда как будущее стремительно уходило в цифру. Музей задумывался не как коллекция нелепых вещей. Уэст хотел показать, что неудача сама по себе не всегда означает плохую идею. Иногда продукт оказывается неудачным из-за дизайна или маркетинга. Иногда компания не угадывает со временем, а порой просто не замечает, как меняется мир. По мнению Уэста, проблема в том, что бизнес слишком любит истории успеха и очень не любит говорить о своих провалах. Хотя именно на ошибках можно учиться и создавать нечто действительно новое. Поэтому в музее даже была доска, где посетители могли оставить записку о собственной неудаче. В 2019 году бывшие партнеры Уэста подали на него в суд, заявив права на идею и долю в бизнесе. Дело он, увы, проиграл, был объявлен банкротом, а музей после этого закрылся. Уэст по этому поводу горько пошутил, что его история вполне могла бы стать одним из главных экспонатов его собственной коллекции. Жаль только, что теперь поместить ее уже некуда. Музейный гид. Радио Мон.

0: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса. Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
4: Красота-то какая, лепота.
5: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на t2.ru. АО «Т-банк».
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема.
8: Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-Банк».
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Все краски осени. Все оттенки музыки. На радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации «Престиж».
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
8: В ленте любимые продукты еще выгоднее с карты номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите. Лента.
9: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
1: А там будет все включено?
2: Будет все! Даже ремонт! Сахарный дом! Готовые квартиры! С ремонтом уровня Комфорт Плюс! ЖК на Медицинской в окружении двух парков!
1: Квартирный all-inclusive! Супер!
2: Сахарный дом! 454-77-97!
3: Это обвал! Обвал цен в дисконт-центре «Порт Уют». Цены рухнули. Теперь они просто невероятно выгодные. Успейте купить диваны, кухни, кресла, спальни. Та самая мебель уже здесь, по доступным ценам. Впечатляющий выбор. Не ждите, забирайте, пока все не разобрали. Дисконт-центр мебели. ТЦ «Порт Уют», Красноармейская, 15Е.
4: Бизнес-класс – это умение видеть выгоду там, где другие сомневаются. В клубном доме резиденции специальное предложение. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной. Звоните 418-07-44.
5: Застройщик ООО «СЗ Юникайнен». Акция до 30 сентября 2026 года для второй очереди КД-резиденция. Проектное финансирование «АУБанк.дом.рф» не является публичной офертой.
6: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
7: Плюс. Переезжайте в КМ «Печорский». Квартиры с готовым ремонтом, кухни и техникой почти готовы. В сентябре держим отличные цены и снижаем ставки по ипотеке. Потому что так выгоднее. Каркас «Монолит». 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: «Паусбербанк». Косы за нижлидерстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Грузинское гостеприимство теперь еще ближе. Ресторан «Брынза» открыл новый уютный зал и детскую комнату. Здесь дети весело играют, а родители не беспокоятся. Теплая атмосфера и вкусная еда ждет вас в ТЦ «Седьмое небо», второй этаж. Ресторан «Брынза». Отдыхайте всей семьей.
10: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Вы слушаете радио «Монте-Карло».
12: «Монте-Карло».

0: Оптима. Больше свободы каждый день, когда живешь без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения от 23 400 рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомиоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер». Кулибина, дом 3.
1: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
2: Сектор приз на барабане. Буква.
3: Назову слово целиком. Фантастика.
2: Верно.
3: Акция «Подарки на миллион» к 20-летию ТРК «Фантастика». Регистрируй чеки от 5000 рублей. Получи купон. Участвуй в целой серии розыгрышей. И не пропусти главный. 24 октября. ТРК «Фантастика».
4: Акция действует с 1 сентября до 24 октября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах поведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica-nn.ru. 18+.
5: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
6: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
7: Здоровье малыша важнее игрушек. В клинике «Гемохелп Гастро» для детей прием гастроэнтеролога, ФГДС и колоноскопия во сне, УЗИ-диагностика. Быстро, безопасно, с любовью. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
7: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
8: ОСАГО в Альфа-страховании.
9: Вот настоящий порядок.
10: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
11: Красота-то какая! Лепота!
12: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
13: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
14: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
15: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.

0: акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
2: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: неделя с Дайан Уоррен на радио Монте-Карло. Faith Hill. There you'll be.
1: Дайан Уоррен выросла в Лос-Анджелесе и с детства чувствовала себя не такой, как все. Младшая из трех сестер, она вспоминала, что часто ощущала себя непонятой и отчужденной, а в подростковом возрасте была настоящей бунтаркой. Уоррен попадала в неприятности и даже однажды сбежала из дома. Правда, вскоре вернулась, потому что соскучилась по своей кошке. Позднее независимый характер пригодился в профессии. Дайан Уоррен стала одним из самых успешных авторов песен в истории поп-музыки и до сих пор предпочитает писать песни по собственным правилам.
0: Faith Hill. There you'll be.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: Джили Сити Рей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Джили Сити Рей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Джили и на сайте jili-motors.com.
8: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: мама.
1: А там будет все включено?
2: Будет все. Даже ремонт. Сахарный дом. Готовые квартиры с ремонтом уровня Комфорт Плюс. ЖК на Медицинской в окружении двух парков.
1: Квартирный all-inclusive. Супер.
2: Сахарный дом. 454-77-97.
3: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери Тэнк Вагат. Только сейчас рамные внедорожники Тэнк с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера Тэнк Агат в Афонино на магистральной 137Б. Не оферта.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Вечерний город диктует свои правила. Пробки, поиск парковки, компромиссы. Только не для вас. Премиальный дом «Гранд». Концепция паркинга один к одному. Узнайте больше по телефону 266-11-59.
7: Застройщик ООО «СЗ Юника НН2». Проектная декларация на наш.дом.рф. Проектное финансирование АУ «Банк.дом.рф».
8: Погрузитесь в атмосферу полного расслабления в центре парения и спа «Европа-Азия». Хамам в термальном гроте, балийские спа-ритуалы, русское парение, дипломированные массажисты и релакс-зона с гонгами. «Европа-Азия». Красота, здоровье и настроение. Ульянова, Трудовая, 266-03-53. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
9: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Больше свободы каждый день, когда живешь без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения от 23 400 рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер». Кулибина, дом 3.
5: Бизнес-класс – это умение видеть выгоду там, где другие сомневаются. В клубном доме резиденции специальное предложение. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной. Звоните 418-07-44.
6: Застройщик ООО «СЗ ЮНИКНН». Акция до 30 сентября 2026 года для второй очереди КД-резиденция. Проектное финансирование «АУБАНК.РФ» не является публичной офертой.
7: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
8: Грузинское гостеприимство теперь еще ближе. Ресторан «Брынза» открыл новый уютный зал и детскую комнату. Здесь дети весело играют, а родители не беспокоятся. Теплая атмосфера и вкусная еда ждет вас в ТЦ «Седьмое небо», второй этаж. Ресторан «Брынза». Отдыхайте всей семьей.
9: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации Л номер FS 77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: больше, чем искусство. На радио Монте-Карло.
1: Брамс. Венгерский танец номер 5.
2: В 1869 году немецкий композитор Иоганнес Брамс создал одну из самых известных своих работ – сборник венгерских танцев. В него вошла 21 танцевальная мелодия, большая часть из которых была создана на основе венгерской народной музыки. Самыми известными из них стали танцы номер 1 и 5. Интересно, что именно эти мелодии принадлежали авторству венгерского композитора Бела Келлера. Брамс, однако, этого не знал и посчитал музыку национальным фольклором. Впрочем, сегодня это уже не так важно. Ведь именно в варианте Брамса венгерские танцы оказали большое влияние на развитие рэгтайма и американской музыки в целом.
1: Брамс. Венгерский танец номер 5.

0: больше, чем искусство. На радио Монте-Карло.
1: Все краски осени, все оттенки музыки. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.

0: сезон. Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: В ленте любимые продукты еще выгоднее с карты номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите. Лента.
10: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
11: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
12: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
14: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
15: Кэш можем.
16: Беспроцентный лимит на все. Можем?
15: Кэш можем.
16: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на МТС.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: дома.
1: А там будет все включено?
0: Будет все. Даже ремонт. Сахарный дом. Готовые квартиры с ремонтом уровня Комфорт Плюс. ЖК на Медицинской в окружении двух парков.
1: Квартирный all-inclusive. Супер.
0: Сахарный дом. 454-77-97.
2: Сектор приз на барабане. Буква.
3: Назову слово целиком. Фантастика.
2: Верно.
3: Акция «Подарки на миллион» к 20-летию ТРК «Фантастика». Регистрируй чеки от 5000 рублей. Получи купоны. Участвуй в целой серии розыгрышей. И не пропусти главный. 24 октября. ТРК «Фантастика».
4: Акция действует с 1 сентября до 24 октября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах поведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nm.ru. 18+.
5: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» в Афонино на магистральной 137Б. Не оферта.
6: «Агат». Покупай выгодно.

0: Парке Республики, Парке Авеню, Лобачевский Плаза и на Большой Покровской 57.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Нижний Новгород, 1 октября, в МТС-холле. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Выбирайте КМ Тимирязевский. Перспективный район. Закрытая территория. Квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните. Договоримся. Каркас «Монолит». 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: ПАО «Сбербанк». ОСС «КМ Ситистрой». Проектная декларация на наш.ком.рф.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Реклама.
1: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
2: Хотите больше поводов для радости? В гипермаркете мебели «Открытый материк» покупки открывают больше. С 10 сентября по 10 декабря 2026 года совершайте покупки, регистрируйте чеки и выигрывайте 100 тысяч рублей на новую мебель, крутые подарки и яркие впечатления. «Открытый материк». Время открывать больше. Информацию о организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте материк.nn.ru и ГМ. «Открытый материк». Реклама, не оферта.
3: Вот тут-тут. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Вы просили. Вы ждали его все лето. И он снова с нами. Семейный тариф в аквапарке «Океанис» возвращается. Отдыхать с детьми выгоднее.
5: Подробности на сайте океанис-аквапарк.ру. УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
6: Медицинские анализы в диагностической лаборатории «Гемохелп». В сентябре комплексное исследование женского и мужского здоровья «Годовой чекап» со скидкой 50%. Подробно на сайте gemohelp.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Вы управляете успешными проектами. Ваш дом управляет вашим комфортом. Сам. Премиальный дом «Гранд». Современная инженерия. 266-11-59.
8: Застройщик ООО «СЗ Юника НН2». НН-526-048-57-33. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование осуществляется АО «Банк Дом РФ».
9: «Алтын». Большая распродажа золотых цепей и браслетов в «Алтыне». 200 видов. Успей купить. «Алтын». Подробности акции в салонах «Алтын» в Меге, Фантастике и Цуме. Акция действует до 1 октября 2026 года.
10: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
11: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Вы слушаете...

0: Театральный сезон на радио Монте-Карло.
1: Фуэте. Виртуозный балетный элемент фуэте имеет увлекательную историю заимствований и совершенствования. Эта техника непрерывного вращения, ставшая визитной карточкой русского балета, изначально была привезена в Россию европейскими балеринами. В 1868 году венская танцовщица Генриетта Дор впервые показала русской публике это головокружительное движение, чем вызвало немалое удивление. Зрители никак не могли понять, как артистки не теряют равновесие во время стремительных оборотов. Настоящую революцию в исполнении фуэте произвела итальянская балерина Пьерина Линьяни, которая в 1893 году на премьере балета «Золушка» в Мариинском театре исполнила целых 32 фуэте подряд. Публика была настолько потрясена, что требовала повторить элемент, и Линьяни сделала еще 28 оборотов на бис. Этот рекорд стал эталоном для всех последующих поколений балерин. Русские танцовщицы, включая Тамару Корсавину, одержимо тренировались, пытаясь повторить достижения итальянки, кружась повсюду – в классах, столовых и даже спальнях. Секрет устойчивости при вращении раскрыла Матильда Кшесинская – первая русская балерина, освоившая 32 фуэте. Она заметила, что Линьяни использует особую технику фиксации взгляда. Выбирая точку перед собой, балерина держит на ней взгляд, пока тело совершает оборот, а затем резко поворачивает голову, чтобы снова зафиксировать взгляд. Этот метод, позже описанный педагогом Энрико Чикетти, стал основой для исполнения сложного элемента. Интересно, что именно потребность в идеальном исполнении фуэте привела к появлению современной балетной пачки. Жесткая, накрахмаленная юбка позволяла свободно двигать ногами во время вращения. В России фуэте долгое время считалось исключительно женским элементом. Однако на Западе его иногда исполняли и мужчины. Например, в балете «Этюды» 1948 года эту технику демонстрировал танцовщик. Сегодня 32 фуэте остаются обязательным элементом классического балета, своеобразным золотым стандартом виртуозности балерины.
0: Театральный сезон на радио Монте-Карло.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможные персональные ограничения. 0+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил. 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго». Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.

0: Акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Хоромах своих, аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву» мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. О, «Рандеву», город Москва, Угарин, 114-774-652-74-44.
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в России. Синхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
5: ООО Яндекс 360 для бизнеса. Огрен 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.
7: О, Инстамарт-сервис, город Москва, Угрен 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
9: Да никаких.
8: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
9: Перевожу.
8: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
9: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
8: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
10: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
11: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
12: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
14: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса. Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
6: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на МТС.
7: Топ покупок месяца.
8: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
7: А мода C5. Добавить стиля.
8: JQJ7. Впечатлить друзей.
7: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru. Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: реклама.
1: Так, и что у нас тут?
2: 200 тысяч рублей на уют.
1: Это как?
2: Совершай покупки в Порт Уют и получи возможность выиграть 200 тысяч рублей на новую мебель, а также технику и море мебельных призов. Акция проводится с 12 марта по 1 октября 2026 года. Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках вести порядке получения уточните на сайте portuyut.ru или в ТЦ Порт Уют по адресу Дзержинская, Красноармейская, дом 15Е. ООО УК Порт Уют. Реклама. Не оферта. 18+.
3: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
4: Океанис, Океанис, мол.
1: Лови момент в ТРЦ «Океанис». Совершай покупки, играй и получай гарантированные подарки от партнеров акции. Срок проведения акции с 7 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на сайте oceanis-mall.ru. ООО «Акватория развлечений». Нижний Новгород. УГРН 111-526-003-93.
5: Бизнес-класс – это умение видеть выгоду там, где другие сомневаются. В клубном доме резиденции специальное предложение. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной. Звоните 418-07-44.
6: Застройщик ООО «Созы Юника НН». Акция до 30 сентября 2026 года для второй очереди года резиденция. Проектное финансирование «Албанк.дом.рф» не является публичной офертой.
7: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Нижний Новгород, 1 октября, в МТС-холле. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
8: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
9: Погрузитесь в атмосферу полного расслабления в центре парения и спа «Европа-Азия». Хамам в термальном гроте, балийские спа-ритуалы, русское парение, дипломированные массажисты и релакс-зона с гонгами. «Европа-Азия. Красота, здоровье и настроение». Ульянова, Трудовая, 266-03-53.
10: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слушайте радио Монте-Карло.
11: Монте-Карло.

0: реклама.
1: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
2: А там будет все включено?
3: Будет все. Даже ремонт. Сахарный дом. Готовые квартиры с ремонтом уровня Комфорт Плюс. ЖК на Медицинской в окружении двух парков.
2: Квартирный all-inclusive. Супер.
3: Сахарный дом. 454-77-97.
4: Сектор приз на барабане. Буква.
5: Назову слово целиком. Фантастика.
4: Верно.
5: Акция «Подарки на миллион» к 20-летию ТРК «Фантастика». Регистрируй чеки от 5000 рублей. Получи купоны. Участвуй в целой серии розыгрышей. И не пропусти главный. 24 октября. ТРК «Фантастика».
6: Акция действует с 1 сентября до 24 октября 2026 года. Подробности об организации акции, правила проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nn.ru. 18+.
7: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
8: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
9: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
10: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» в Афонино на магистральной 137Б. Не оферта.
11: «Агат». Покупай выгодно.
12: Грузинское гостеприимство теперь еще ближе. Ресторан «Брынза» открыл новый уютный зал и детскую комнату. Здесь дети весело играют, а родители не беспокоятся. Теплая атмосфера и вкусная еда ждет вас в ТЦ «Седьмое небо», второй этаж. Ресторан «Брынза». Отдыхайте всей семьей.
13: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: В Пятерочке доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: Пятерочка доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
7: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
8: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Санкт». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
9: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
12: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
13: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
14: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
15: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-97-99.
17: Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Ваш

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
4: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0521. Пао Сбербанк.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Неделя с Дайан Уоррен на «Радио Монте-Карло».
11: Faith Hill. There you'll be.
12: Дайан Уоррен выросла в Лос-Анджелесе и с детства чувствовала себя не такой, как все. Младшая из трех сестер, она вспоминала, что часто ощущала себя непонятой и отчужденной, а в подростковом возрасте была настоящей бунтаркой. Уоррен попадала в неприятности и даже однажды сбежала из дома. Правда, вскоре вернулась, потому что соскучилась по своей кошке. Позднее независимый характер пригодился в профессии. Дайан Уоррен стала одним из самых успешных авторов песен в истории поп-музыки и до сих пор предпочитает писать песни по собственным правилам.
11: Faith Hill. There you'll be.

0: Реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
1: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
2: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Нижний Новгород, 1 октября, в МТС-холле. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.

0: морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Переезжайте в КМ Печорский. Квартиры с готовым ремонтом, кухней и техникой почти готовы. В сентябре держим отличные цены и снижаем ставки по ипотеке. Потому что так выгоднее. Каркас «Монолит». 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Паусбербанк. ОСЗ «Нижлидерстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Радио Монте-Карло представляет. Иногда один танец говорит больше, чем целая жизнь. Партию «Анюты» танцевали выдающиеся балерины, потому что эта роль требует огромного мастерства и большого таланта. Впервые на исторической сцене Нижегородского театра легендарный балет Владимира Васильева на музыку Валерия Гаврилина. С 17 по 20 сентября. Приходите увидеть, кто сегодня способен взять эту высоту. 12+.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Don't worry. Be happy.
1: Ваш безупречный вкус в музыке.

0: реклама.
1: А там будет все включено?
2: Будет все. Даже ремонт. Сахарный дом. Готовые квартиры с ремонтом уровня Комфорт Плюс. ЖК на Медицинской в окружении двух парков.
1: Квартирный all-inclusive. Супер.
2: Сахарный дом. 454-77-97.
3: Больше свободы каждый день, когда живешь без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения от 23 400 рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер». Кулибина, дом 3.

0: морозов. Линарис к сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Вечерний город диктует свои правила. Пробки, поиск парковки, компромиссы. Только не для вас. Премиальный дом «Гранд». Концепция паркинга один к одному. Узнайте больше по телефону 266-11-59. Застройщик ОСЗ «Юника НН2». Проектная декларация на наш.дом.рф. Проектное финансирование АУБанк.рф.
2: Центр гастроэнтерологии «Гемохелп Гастро» на Сенной. В сентябре гастрочек для взрослых и детей со скидкой 20%. Подробно на сайте gemohelp-gastro.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Грузинское гостеприимство теперь еще ближе. Ресторан «Брынза» открыл новый уютный зал и детскую комнату. Здесь дети весело играют, а родители не беспокоятся. Теплая атмосфера и вкусная еда ждет вас в ТЦ «Седьмое небо», второй этаж. Ресторан «Брынза». Отдыхайте всей семьей.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Краски осени, все оттенки музыки на радио «Монт».

путешественника на радио Монте-Карло. Чхусок. Каждый год в сентябре или октябре вся Корея прекращает работу и празднует один из двух главных корейских праздников – Чхусок. По времени он совпадает с осенней порой сбора урожая и отмечается в 15-й день 8-го лунного месяца. Каждый год – это разные даты. В Южной Корее на Чхусок объявляют три выходных дня. Первый и третий обычно проходят в сборах и поездках. Все корейцы стремятся провести этот праздник вместе с родителями. Все авиа- и железнодорожные билеты на дни Чхусока обычно задолго раскуплены, а на дорогах стоят пробки. Во время Чхусока в Корее происходит множество интересных событий. Одно из них называется «Канган-суле». Замужние женщины и молодые девушки, облачившись в корейскую традиционную одежду ханбок и исполняя народные песни, водят хороводы. По легенде, этот обычай появился в эпоху правления династии Ли. На Корею хотели напасть враги, и все женщины, нарядившись в военные одеяния, поднялись на гору и начали водить там хороводы. Из-за множества бликов враг решил, что впереди огромная армия, и не пошел дальше. Эта маленькая хитрость принесла корейцам победу. Неотъемлемая часть Чхусока – подарки. Их дарят все и всем. Причем традиционные подарки на Чхусок отличаются оригинальностью. Например, корейцы любят дарить друг другу домашние принадлежности или бытовую химию. Причем в таких количествах, чтобы хватило до следующего Чхусока. Но особой популярностью пользуется еда. Наборы соевых соусов, бутылочки подсолнечного масла или красиво упакованный кусок мяса. А вот традиционная еда на Чхусок в основном состоит из риса нового урожая. Это маленький рисовый пирог сонпхён, который вся семья обычно готовит вместе. Лепешки джон и рисовый алкоголь, который корейцы используют при совершении традиционной церемонии поминовения предков. После завершения церемонии все едят приготовленную пищу, ведут беседы и готовятся к возвращению домой и на работу. Календарь путешественника на радио Монте.

0: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
1: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Нужен повод для хорошего настроения? С «Ловитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Ловиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Ловита» на «Авито».
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
7: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
8: Медицинская защита, отмена рейса
9: или потеря багажа?
10: Все под контролем.
11: Красота-то какая! Лепота!
12: Годовой полис по цене как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО Альфа-страхование.
13: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту привилегий. 25%. «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. «Рандеву», город Москва, Бугарин, 114-774-652-74-44.
14: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
15: Доступна с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
16: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
17: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
18: Троих.
17: Четверых.
18: Пятерых не хотите?
17: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
19: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
20: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Программа.
1: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Вы просили. Вы ждали его все лето. И он снова с нами. Семейный тариф в аквапарке «Океанис» возвращается. Отдыхать с детьми выгоднее.
4: Подробности на сайте «Океанис-аквапарк.ру». УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
5: «Алтын». Большая распродажа золотых цепей и браслетов в «Алтыне». 200 видов. Успей купить. «Алтын». Подробности акции в салонах «Алтын» в Республике, Золотой Миле и Парке Авеню. Акция действует до 1 октября 2026 года.
6: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Нижний Новгород, 1 октября, в МТС-холле. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Океанис, Океанис, мол. Лови момент в ТРЦ «Океанис». Совершай покупки, играй и получай гарантированные подарки от партнеров акции.
4: Срок проведения акции с 7 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на сайте океанис-мол.ру. ООО «Акватория развлечений». Нижний Новгород. УГРН 111-526-003-93.
8: Бизнес-класс – это умение видеть выгоду там, где другие сомневаются. В клубном доме резиденции специальное предложение. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной. Звоните 418-07-44.
4: Застройщик ООО «СЗ ЮНИКНН». Акция до 30 сентября 2026 года для второй очереди года резиденции. Проектное финансирование «Албанк.дом.рф» не является публичной офертой.
9: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
10: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Радио

0: Реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
1: Сектор приз на барабане. Буква.
2: Назову слово целиком. Фантастика.
1: Верно.
2: Акция «Подарки на миллион» к 20-летию ТРК «Фантастика». Регистрируй чеки от 5000 рублей. Получи купоны. Участвуй в целой серии розыгрышей. И не пропусти главный. 24 октября. ТРК «Фантастика».
3: Акция действует с 1 сентября до 24 октября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах поведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nm.ru. 18+.
4: Хотите больше поводов для радости? В гипермаркете мебели «Открытый материк» покупки открывают больше. С 10 сентября по 10 декабря 2026 года совершайте покупки, регистрируйте чеки и выигрывайте 100 тысяч рублей на новую мебель, крутые подарки и яркие впечатления. «Открытый материк». Время открывать больше. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте материк.nn.ru. ИГМ. «Открытый материк». Реклама. Не оферта.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».

0: готов. Подробности на сайте и в шинных центрах «Линарис».
1: Грузинское гостеприимство теперь еще ближе. Ресторан «Брынза» открыл новый уютный зал и детскую комнату. Здесь дети весело играют, а родители не беспокоятся. Теплая атмосфера и вкусная еда ждет вас в ТЦ «Седьмое небо», второй этаж. Ресторан «Брынза». Отдыхайте всей семьей.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Джим Томпсон. Таиланд. Это древняя Аютхая, река Чао-Прая, буддийские храмы и многовековые ремесла. И тем удивительнее, что человеком, чье имя сегодня неразрывно связано с одним из национальных символов страны, тайским шелком, оказался американец. Причем не текстильщик и даже не модельер, а архитектор и бывший военный разведчик Джим Томпсон. В молодости Томпсон изучал архитектуру и работал в Нью-Йорке. А во время Второй мировой войны поступил в управление стратегических служб, предшественник ЦРУ. Служба привела его в Азию, и после войны он остался в Бангкоке. Там бывший разведчик неожиданно увлекся вещью, бесконечно далекой от военных операций – тайским шелком. Древнее ремесло в середине 20 века переживало упадок. Ручная работа не выдерживала конкуренции с дешевыми фабричными тканями и синтетикой. Мастера бросали свои станки. Томпсон же увидел достоинства именно в особенностях ручного шелка, неровной фактуре, необычном блеске и насыщенных цветах. Он был уверен, что на Западе такая ткань может стать предметом роскоши. В Бангкоке Томпсон нашел общину Ban Krua, где шелк ткали из поколения в поколение. Он стал размещать заказы у местных семей, помогал совершенствовать станки, экспериментировал с узорами и красителями и обеспечивал мастеров постоянной работой. А затем использовал свои нью-йоркские знакомства, чтобы вывести тайский шелк на американский рынок. Настоящим подарком судьбы стал бродвейский мюзикл «Король и я». Художник по костюмам Айрин Шараф использовала тайские шелка Томпсона, а после успеха постановки интерес к ним резко вырос. Позже ткани появились и в голливудской экранизации. К 1960-м тайский шелк уже знал весь мир, а Томпсона называли его королем. Другой страстью Джима Томпсона оставалась архитектура и искусство Юго-Восточной Азии. В Бангкоке он объединил 6 старинных тайских домов из тикового дерева и разместил там свою коллекцию. Сегодня дом Джима Томпсона – один из известных музеев города. В 1967 году история короля тайского шелка неожиданно превратилась в детектив. Во время отдыха в малазийском Нагорье Камерон-Хайлендс 61-летний Томпсон вышел на прогулку и бесследно исчез. Его искали военные, полиция, местные жители и добровольцы, но никаких следов не обнаружили. Версий было множество, но ни одна не подтвердилась. Зато дело Томпсона пережило своего создателя. Его имя до сих пор стоит на тайском шелке, продающемся по всему миру, а созданный им бренд стал частью культурного образа страны, которую американский разведчик когда-то выбрал своей второй родиной.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту привилегии 25%. «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». «Рандеву», город Москва, Бугарин. 14-774-652-74-44.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положить.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: «Джили Сити Рэй». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jilidefismotors.com.
2: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте форель слабосоленую «Ашан Красная Птица» филе-кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
5: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая! Лепота!
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву» мы собрали лучше, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. «Рандеву», город Москва, Угорен, 114-774-652-74-44.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Компликация актив 2026 года выпуска.
3: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Все краски осени, все оттенки музыки на «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили Хавейл в Автолига – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В Автолига Афонина действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. Хавейл Автолига. Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3. 20 20 700.
2: Это обвал! Обвал цен в дисконт-центре «Порт Уют». Цены рухнули. Теперь они просто невероятные.

0: Порт Уют, Красноармейская, 15Е.
1: А там будет все включено?
2: Будет все. Даже ремонт. Сахарный дом. Готовые квартиры с ремонтом уровня Комфорт Плюс. ЖК на Медицинской в окружении двух парков.
1: Квартирный all-inclusive. Супер.
2: Сахарный дом. 454-77-97.
3: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Опять места нет. Ну сколько можно?
1: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
5: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
6: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын. В торговых центрах Рояль, Дзержинец и ЦУМ. Акция действует до 1 октября 2026 года.
7: Переезжайте в КМ Печорский. Квартиры с готовым ремонтом, кухней и техникой почти готовы. В сентябре держим отличные цены и снижаем ставки по ипотеке. Потому что так выгоднее. Каркас «Монолит». 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: ПАО «Сбербанк». ООО «Занижлидерстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: реклама.
1: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников Хавейл на бездорожье? Приезжай в Хавейл Про Автолига на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников Хавейл нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в Хавейл Про Автолига. Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
2: Вы просили, вы ждали его все лето. И он снова с нами.
3: Семейный тариф в аквапарке «Океанис» возвращается. Отдыхать с детьми выгоднее.
4: Подробности на сайте океанис-аквапарк.ру. УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
5: Грузинское гостеприимство теперь еще ближе. Ресторан «Брынза» открыл новый уютный зал и детскую комнату. Здесь дети весело играют, а родители не беспокоятся. Теплая атмосфера и вкусная еда ждет вас в ТЦ «Седьмое небо», второй этаж. Ресторан «Брынза». Отдыхайте всей семьей.
6: Здоровье малыша важнее игрушек. В клинике «Гемохелп Гастро» для детей прием гастроэнтеролога, ФГДС и колоноскопия во сне, УЗИ-диагностика. Быстро, безопасно, с любовью. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай!
8: Погрузитесь в атмосферу полного расслабления в центре парения и спа «Европа-Азия». Хамам в термальном гроте, балийские спа-ритуалы, русское парение, дипломированные массажисты и релакс-зона с гонгами. «Европа-Азия. Красота, здоровье и настроение». Ульянова, Трудовая, 266-03-53. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
9: Океанис, Океанис,
3: лови момент в ТРЦ «Океанис». Совершай покупки, играй и получай гарантированные подарки от партнеров акции.
4: Срок проведения акции с 7 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, срок, месте и порядке получения на сайте oceanis.ru. ООО «Акватория развлечений». Нижний Новгород. УГРН 111-526-003-93.
10: Радио Монте-Карло представляет. Иногда один танец говорит больше, чем целая жизнь. Партию Анюты танцевали выдающиеся балерины, потому что эта роль требует огромного мастерства и большого таланта. Впервые на исторической сцене Нижегородского театра легендарный балет Владимира Васильева на музыку Валерия Гаврилина. С 17 по 20 сентября. Приходите увидеть, кто сегодня способен взять эту высоту. 12+.
11: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: музейный гид. Радио Монте-Карло. Музей неудачных изобретений. Все удачные продукты похожи друг на друга, каждый неудачный проект плох по-своему. Таков оригинальный слоган первого в мире музея неудачных изобретений или музея провалов. Он заимствован из романа Льва Толстого «Анна Каренина». Музей основал шведский клинический психолог Самуэль Уэст. Идея пришла к нему после посещения Загребского музея разорванных отношений. Уэсту понравилось, что музей заставляет задуматься о человеческом опыте и о том, чему могут научить законченные истории. И он решил сделать примерно то же самое с неудачными изобретениями. В 2017 году в шведском городе Хельсингборг открылась первая выставка. В ней было чуть больше 50 продуктов, которые должны были стать успешными, но по разным причинам провалились. Со временем коллекция выросла до нескольких сотен экспонатов, а выставка начала путешествовать по разным странам. Некоторые из этих провалов сегодня кажутся почти анекдотическими. Например, компания Colgate решила выйти на рынок замороженных продуктов и выпустила лазанью. Народ не понял. Харли Дэвидсон попыталась продавать парфюм. Страшно представить, чем он пах. А производитель ручек Бик придумал специальные розовые и фиолетовые ручки для женщин и получил обвинение в сексизме. Были здесь и технологические провалы. Очки дополненной реальности Google Glass, один из первых карманных цифровых помощников Apple Newton и телефон Nokia Engage, который одновременно был игровым устройством и телефоном, но для смены игры его приходилось разбирать. Однако некоторые истории гораздо интереснее просто смешных неудач. В музее была цифровая камера Kodak. Компания разработала технологию еще в 1975 году, но не сумела вовремя оценить ее потенциал. Kodak продолжала делать ставку на печатные фотографии, тогда как будущее стремительно уходило в цифру. Музей задумывался не как коллекция нелепых вещей. Уэст хотел показать, что неудача сама по себе не всегда означает плохую идею. Иногда продукт оказывается неудачным из-за дизайна или маркетинга. Иногда компания не угадывает со временем, а порой просто не замечает, как меняется мир. По мнению Уэста, проблема в том, что бизнес слишком любит истории успеха и очень не любит говорить о своих провалах. Хотя именно на ошибках можно учиться и создавать нечто действительно новое. Поэтому в музее даже была доска, где посетители могли оставить записку о собственной неудаче. В 2019 году бывшие партнеры Уэста подали на него в суд, заявив права на идею и долю в бизнесе. Дело он, увы, проиграл, был объявлен банкротом, а музей после этого закрылся. Уэст по этому поводу горько пошутил, что его история вполне могла бы стать одним из главных экспонатов его собственной коллекции. Жаль только, что теперь поместить ее уже некуда.
1: Музейный гид. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
2: Сектор приз на барабане. Буква.
3: Назову слово целиком. Фантастика.
2: Верно.
3: Акция «Подарки на миллион» к 20-летию ТРК «Фантастика». Регистрируй чеки от 5000 рублей. Получи купоны. Участвуй в целой серии розыгрышей. И не пропусти главный. 24 октября. ТРК «Фантастика».
4: Акция действует с 1 сентября до 24 октября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах поведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nm.ru. 18+.
5: Больше свободы каждый день, когда живешь без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения от 23 400 рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер». Кулибина, дом 3.

0: продуктов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах «Линарис».
1: Грузинское гостеприимство теперь еще ближе. Ресторан «Брынза» открыл новый уютный зал и детскую комнату. Здесь дети весело играют, а родители не беспокоятся. Теплая атмосфера и вкусная еда ждет вас в ТЦ «Седьмое небо», второй этаж. Ресторан «Брынза». Отдыхайте всей семьей.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Нижнем Новгороде 7 часов вечера.
1: Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного романтики. Добавим латинского колорита –

0: Реклама.
1: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили Havail в Автолига – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В Автолига Афонина действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. Havail Автолига. Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3. 20 20 700. Выбирайте КМ Тимирязевский. Перспективный район, закрытая территория, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть данные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит». 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ПАО «Сбербанк». ОСЗК «МСИТИСТРОЙ». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Платите картой «Озонбанка» и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту «Озонбанка» и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, в сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
5: Бизнес-класс – это умение видеть выгоду там, где другие сомневаются. В клубном доме резиденции специальное предложение. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной. Звоните 418-07-44.
6: Застройщик ООО «СЗ Юникайнен». Акция до 30 сентября 2026 года. Для второй очереди года резиденция. Проектное финансирование «Албанк.рф» не является публичной офертой.
7: Радио Монте-Карло представляет. Иногда один танец говорит больше, чем целая жизнь. Партию «Анюты» танцевали выдающиеся балерины, потому что эта роль требует огромного мастерства и большого таланта. Впервые на исторической сцене Нижегородского театра легендарный балет Владимира Васильева на музыку Валерия Гаврилина. С 17 по 20 сентября. Приходите увидеть, кто сегодня способен взять эту высоту. 12+.
8: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
10: Вечерний коктейль. Радио Монте-Карло. Легкая музыка для приятного уикенда.

0: Бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
6: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту привилегия 25%. «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. «Рандеву», город Москва, Бугарин. 14-774-652-74-44.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимости и прозрачность тарифа. Исследование доступно на сайте agencytd.ru 16+.
8: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
9: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
10: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
14: Все краски осени, все оттенки музыки на «Радио Монте-Карло».

с Дайан Уоррен на радио Монте-Карло. Ace of Base. Don't turn around. Дайан Уоррен предпочитает писать песни в одиночку и не раз признавалась, что работать в соавторстве ей сложно. Приходится идти на компромиссы, а она этого не любит. Впрочем, есть в ее творчестве и исключения. Песню «Don't Turn Around» она написала вместе с британским композитором Альбертом Хэммондом. Первой ее записала Тина Тернер. Правда, ни объединение двух известных авторов, ни исполнение звезды такого масштаба не обеспечили песне мгновенного успеха. Настоящий хит из нее получился только 8 лет спустя, когда свою версию выпустила группа Ace of Base. В 1994 году «Don't Turn Around» вошла в первую пятерку горячей сотни Billboard. Ace of Base. Don't turn around.

0: реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
1: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
2: Готовый дом с участком за 28 тысяч рублей в месяц. В деревне Крутая. От застройщика жилищный ответ. Жилищный больше не вопрос. 266-09-99. Подробности на сайте ответнн.ру. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: фантастики. Республики Парк Авеню, Лобачевский Плаза и на Большой Покровской 57.
1: Вы управляете успешными проектами. Ваш дом управляет вашим комфортом. Сам. Премиальный дом «Грант». Современная инженерия. 266-11-59. Заставщик ООО «СОЗ Юника НН2». НН-526-048-57-33. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование осуществляется АО «Банк Дом РФ».
2: Радио «Монте-Карло» представляет. Иногда один танец говорит больше, чем целая жизнь. Партию «Анюты» танцевали выдающиеся балерины, потому что эта роль требует огромного мастерства и большого таланта. Впервые на исторической сцене Нижегородского театра легендарный балет Владимира Васильева на музыку Валерия Гаврилина. С 17 по 20 сентября. Приходите увидеть, кто сегодня способен взять эту высоту. 12+.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Нижнем Новгороде 8 часов вечера.
1: Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного джаза. Добавим восточных мотивов и приправим красивой рок-баллады. Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло» готов. Настройтесь на качественный отдых в компании любимой радиостанции. По вечерам, в выходные, слушайте рубрику «Вечерний коктейль» на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Выбирайте КМ «Тимирязевский». Перспективный район, закрытая территория, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Паузгербанк. УСЗКМ «Ситистрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Радио «Монте-Карло» представляет. Иногда один танец говорит больше, чем целая жизнь. Партию «Анюты» танцевали выдающиеся балерины, потому что эта роль требует огромного мастерства и большого таланта. Впервые на исторической сцене Нижегородского театра легендарный балет Владимира Васильева на музыку Валерия Гаврилина. С 17 по 20 сентября. Приходите увидеть, кто сегодня способен взять эту высоту. 12+.
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Вечерний коктейль. Радио «Монте-Карло». Легкая музыка для приятного уикенда.

0: Реклама.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3. Крепкий и надежный. Havail H5. Рамный и просторный. Havail H7. Динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Zone Select и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете радио «Монте».

0: если один автомобиль, сможет быть подготовлен и для города, и для приключений. Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Медицинские анализы в диагностической лаборатории «Гемохелп». В сентябре комплексное исследование женского и мужского здоровья «Годовой чекап» со скидкой 50%. Подробно на сайте gemohelp.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Радио Монте-Карло представляет. Иногда один танец говорит больше, чем целая жизнь. Партию Анюты танцевали выдающиеся балерины, потому что эта роль требует огромного мастерства и большого таланта. Впервые на исторической сцене Нижегородского театра легендарный балет Владимира Васильева на музыку Валерия Гаврилина. С 17 по 20 сентября. Приходите увидеть, кто сегодня способен взять эту высоту. 12+.
0: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Вечерний коктейль. Радио Монте-Карло. Легкая музыка для приятного уикенда.

0: реклама.
1: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников Хавейл на бездорожье? Приезжай в Хавейл Про Автолига на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников Хавейл нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в Хавейл Про Автолига. Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
2: А там будет все включено?
3: Будет все. Даже ремонт. Сахарный дом. Готовые квартиры с ремонтом уровня Комфорт Плюс. ЖК на Медицинской в окружении двух парков.
2: Квартирный all-inclusive. Супер.
3: Сахарный дом. 454-77-97.
4: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского 11/66.
5: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Апалихе. Я как на курорте.
6: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
7: Погрузитесь в атмосферу полного расслабления в центре парения и спа «Европа-Азия». Хамам в термальном гроте, балийские спа-ритуалы, русское парение, дипломированные массажисты и релакс-зона с гонгами. «Европа-Азия. Красота, здоровье и настроение». Ульянова, Трудовая, 266-03-53. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
8: Выбирайте КМ Тимирязевский. Перспективный район, закрытая территория, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приезд. Приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит». 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». ООО «ЗКМ Ситистрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
8: Время джаза на «Радио Монте-Карло».

0: Время джаза. На радио Монте-Карло. Даяна Кролл.
1: Время от времени в мире музыки появляются артисты, способные раздвинуть привычные рамки определенного стиля музыки и значительно расширить аудиторию этого стиля. В джазе таким артистом стала канадская певица и пианистка Даяна Кролл. Ей удалось то, чего до нее не удавалось никому из джазовых музыкантов. Ее акустические альбомы разошлись по миру миллионными тиражами и занимали верхние строчки хит-парадов, а ее живые выступления заслуживали стоячих оваций. И при этом Кролл остается верна своему стилю.
2: «Просто я занимаюсь любимым делом», — объясняет свой успех Даяна.
3: «Я стараюсь работать как можно лучше и искренней».
0: Даяна Кролл.

0: реклама. Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига Афонина» действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20 20 700.
1: А там будет все включено?
2: Будет все! Даже ремонт! Сахарный дом! Готовые квартиры с ремонтом уровня «Комфорт плюс». ЖК на Медицинской в окружении двух парков.
1: Ох, квартирный all-inclusive! Супер!
2: Сахарный дом! 454-77-97.
3: Погрузитесь в атмосферу полного расслабления в центре парения и спа «Европа-Азия». Хамам в термальном гроте, балийские спа-ритуалы, русское парение, дипломированные массажисты и релакс-зона с гонгами. «Европа-Азия. Красота, здоровье и настроение». Ульянова, Трудовая, 266-03-53. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
4: Эй, опять на балконе торчишь? Газон-то сам не вырастет.
5: Ты балбес! Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
4: Точно! Готовые дома вкрутой!
5: Жилищный ответ! Жить, а не откладывать! 266-09-99.
6: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
0: Выбирайте КМ Тимирязевский. Перспективный район. Закрытая территория. Квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит». 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Паузбербанк. УСЗКМ «Ситистрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Радио «Монт».

0: Реклама.
1: Вы просили, вы ждали его все лето. И он снова с нами.
2: Семейный тариф в аквапарке «Океанис» возвращается. Отдыхать с детьми выгоднее.
3: Подробности на сайте океанис-аквапарк.ру. УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
0: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Сектор приз на барабане. Буква.
5: Назову слово целиком. Фантастика.
4: Верно.
5: Акция «Подарки на миллион» к 20-летию ТРК «Фантастика». Регистрируй чеки от 5000 рублей. Получи купон. Участвуй в целой серии розыгрышей. И не пропусти главный. 24 октября. ТРК «Фантастика».
3: Акция действует с 1 сентября до 24 октября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах поведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nm.ru. 18+.
6: Хотите больше поводов для радости? В гипермаркете мебели «Открытый материк» покупки открывают больше. С 10 сентября по 10 декабря 2026 года совершайте покупки, регистрируйте чеки и выигрывайте 100 тысяч рублей на новую мебель, крутые подарки и яркие впечатления. «Открытый материк». Время открывать больше. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте материк.nn.ru. ИГМ. «Открытый материк». Реклама. Не оферта.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Океанис, Океанис, но...
9: Лови момент в ТРЦ «Океанис». Совершай покупки, играй и получай гарантированные подарки от партнеров акции.
3: Срок проведения акции с 7 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте океанис-мол.ру. ООО «Акватория развлечений». Нижний Новгород. УГРН 111-526-003-93.
10: Центр гастроэнтерологии «Гемохелп Гастро» на Сенной. В сентябре гастрочек для взрослых и детей со скидкой 20%. Подробно на сайте gemohelp-gastro.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Все краски осени, все оттенки музыки на радио Монте-Карло.

0: лицензии ЦБР номер 841.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

неделя с Дайан Уоррен на радио Монте-Карло. Aerosmith. I don't want to miss a thing. Дайан Уоррен написала десятки мировых хитов и множество песен для кино. Но один из главных трофеев музыкальной индустрии ей до сих пор не покорился. В 2026 году композитор в 17-й раз претендовала на «Оскар» за лучшую песню и снова осталась без статуэтки. Тем самым Уоррен установила своеобразный рекорд по числу номинаций в этой категории без побед. Сама она отнеслась к очередной неудаче с юмором, заметив, что, по крайней мере, остается последовательной, и пообещала вернуться. При этом в 2022 году Дайан Уоррен получила от Американской киноакадемии «Оскар» за выдающиеся заслуги. Aerosmith. I don't want to miss a thing.

0: Реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
1: Так, и что у нас тут?
2: 200 тысяч рублей на уют.
1: Это как?

0: Везде порядки получения уточняйте на сайте portuyut.ru или в ТЦ «Портуют» по адресу Дзержинская, Красноармейская, дом 15Е. УК «Портуют». Реклама. Не оферта. 18+.
1: Больше свободы каждый день, когда живешь без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения от 23 400 рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомиоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер». Кулибина, дом 3.
2: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай!
3: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Нижний Новгород, 1 октября, в МТС-холле. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление Банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
6: Переезжайте в КМ «Печорский». Квартиры с готовым ремонтом, кухней и техникой почти готовы. В сентябре держим отличные цены и снижаем ставки по ипотеке. Потому что так выгоднее. Каркас «Монолит». 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Паусбербанк. ОСО «Занижлидерстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Это обвал! Обвал-цен в дисконт-центре «Порт Уют». Цены рухнули. Теперь они просто невероятно выгодные. Успейте купить. Диваны, кухни, кресла, спальни. Та самая мебель уже здесь, по доступным ценам. Впечатляющий выбор. Не ждите, забирайте, пока все не разобрали. Дисконт-центр мебели. ТЦ «Порт Уют». Красноармейская, 15Е.
2: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» в Афонино на магистральной 137Б.
4: Не оферта.
5: «Агат». Покупай выгодно. Переезжайте в КМ «Печорский». Квартиры с готовым ремонтом, кухней и техникой почти готовы. В сентябре держим отличные цены и снижаем ставки по ипотеке. Потому что так выгоднее. Каркас «Монолит». 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ПАО «Сбербанк». ОСО «Заниж Лидерстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Хотите больше поводов для радости? В гипермаркете мебели «Открытый материк» покупки открывают больше. С 10 сентября по 10 декабря 2026 года совершайте покупки, регистрируйте чеки и выигрывайте 100 тысяч рублей на новую мебель, крутые подарки и яркие впечатления. Открытый материк. Время открывать больше.
6: Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках вести порядки получения уточните на сайте материк.nn.ru. ИГМ. Открытый материк. Реклама. Не оферта.
8: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Все краски осени. Все оттенки музыки на радио «Монте-Карло».

0: радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.
0: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.
0: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт в путешествии. В продаже с 27 августа. 16+.
0: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
1: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Zone Select и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».